0: Важне слово.
1: Маджинца Лукаш Майя зис Мюнстера.
2: Друже стиш в живенью пши вулких розпучах. Я са потом шеца прашам, што је тун праве пучки, ше се бо за мне пшемыслю? Как то я наш вуследжу? Сым се туте прашене по матуре стаю. Лада я до Библии, намаках стучку пшипсвох Заломоне. Там стей на цечем ставье, вспоминай на князя на шитких своих пучах, так вон че праве повече. Але што то нетка за мой пуч, за мой розпуч река? Вем я нетко так, как дале понже? Скрутко прајање, ние, токо што там теж не сте. Але там сте нешто друго, што ще хисче веле важнише, а што ще дале помо. Ја не вем кајки пуч ще бью волич, але вем за бо ми праве пуч показа. Dziś so ja jenosz na nie spuszczu.
1: Dobraj Lukasz Majer z Münstera wynadał ku asamowitości serbskiego wosadnego związka.